0: тень азар, ну а мой тень старчина баллада.
1: А тень жида, билеку креста, беруню дава.
0: Фазену шамана, не видео, как каринча.
2: Всех бедю, американ, перей, перей, перей, перей.
0: Алло!